0: Ория Донода реклама.
1: Учатыган учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Дехқончилик ёки тадбиркорлик мақсадлари учун ер учаскаларини қидиряпсизми? Эндиликда барча турдаги ер учаскаларини e-auktsion электрон савдо платформаси орқали сотиб олишингиз мумкин. Ройхатдан ўтинг, ҳисобни тўлдиринг ва онлайн auktsion ғолибига айланинг. Батафсил маълумот e-auktsion.uz сайтида.
0: Маҳсулотлар сертификатланган, хизматлар лицензияланган. Реклама бўлимининг телефон рақами 233 40

0: Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
1: Нархлар гравитациясы энди CA Store-да. Сапфир Фрайдей билан. Нархлар пастке куламоқда. Майши техника, электроника ва уй учун маҳсулотларга 70% гача чегирмалар. Факат 31 августгача. Шошилинг, атыге 5 дақиқада онлайн муддатли тўловни расмийлаштиринг. 0% устама, 0% бошланғич тўлов ва биргина паспорт эвазига.
2: CA Store. Маҳсулотлар сертификатланган, хизматлар лицензияланган. Реклама бўлимининг телефон рақами 233 40

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге 33 мин сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Аке, тилдадан бар ма? Алдын шу савалны ишитсам, кайердан дердым. Хозыр эсе тилдан бар, лекин уйдамас, телефонымда. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Виктория Донода. Реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамаксу соус атыге уттызуч мин сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч колдингиз,